все знакомиться, жители мне не бензи, плохой макадаранным бензи за 4 градуса. Здесь моя армарка. Правильно функция, как верните, правильно лучше, как я тебе скажу. По правде, трудно синеть в этой дивной ситуации.